0: чанга, лучули чанга, лежаре гали.
1: Свеки масло, мясо с младгали и шрепс.
0: С котами из полугу купа, радио СВХ ЛВ.